0: Скинула с устов скапа. Искуду дробил зимком с пустей. А у нас шаус, добавил мужчинес. Ладно, но с фронтерос до сумма сильнее. Ele levou o lampo
1: mais forte,
0: meu chão. Marcando o